Ириач Уэлен Дженнингс бигини те нади снилцанде Дал кэрид э янатин шла я блас кис шлэр дон уча Нада л кэд тайм из 5:25 пм You're listening to KTDB Pine Hill New Mexico аро яни трана силцин Хатоних кризис дино алаг хид эясл кид аро дишчин тахот идолих кид эя аже коскеан хид ахнад алшото хатоних киди ан хейцис дин ад эян дал кидолих дит э коскеа тахнад алшот эйшни тон уча айу ахдолих данила аже хатоних киди ан хейцис дин A kui ian dal kido leisla e ajit ea. Ajit ea, na nad e lal do.